я в Русь, тем одному швечину. Святей толку, сколько будет ему. Литку говорит, год холодный, вот он есть, что звучит. Аджан. А когда мне говорят, что вот им отнес, вот им зонт, а это... Та сейчас, а их хуле, тела не двузнут, а это... Инта да, дед, вот так они, а это... Только они, что ты вай ули, что ты вай ули, гусили, а каху. Я тихо, на люди я начал что, они там вот хотят вон чего-то, они там на вам отойди, они там на вам отойди, да, ну мы на него вылоку, каша сидимли, они там, то на сети, а то я кинули, то кинули салата, масси я подиху, чеда тусунжа, чеда тусунжа ходи, а что, вот я хочу думать, а что они хотят. So, you need to know that. There's no doubt. Ай, да, ну, сата, а, да, кинзуни, а, се, инзуни, а, кахуни. И да, вот, я, ну, си, да, си, я, ангелок, не зиги, генеги, не зиги, да, кануну, да, си, да, я, кого, да, ну, я, да, я, ну, я, не зиги, генеги, а, кануну, ланде, ланде, си, уваха, маси, а, кахуна, чем, да, кахуни.

0: ихэн тэнлэ танай тэти дэди ашин жисэн хаали тэнлэ гавэ гавэ хүлэ пин гагэ дин кана дын шин зэ экан дэ дун жин гэ гавэ атла дэ гэ хин дэн гавэ атла дэ гэ гэ дэн зин тэ дэн тэнлэ таги зэ дэли
1: хуат хэ гэ зэ он да уй лэ зэ лэн хэ дэ роза ромини вогэ дихэ та ва гэ дэ